0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kazakistan.
1: Теплый привет и благодарность полиции Казахстана.
2: International music by Radio Motor.